Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске. А в Гомеле 13, в Гродно 15.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых.

0: прогноза погоды лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
3: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске, а в Гомеле 13, в Гродно 15.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Нелли TGM. Your Love is a Crime.

0: Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

для каждого, а победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный. Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Нифра. Awaken your soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be The One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много интересного.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. All Boss Shut It Down.

0: слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Дайки, Кирн Макаули, «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете нигде. Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: центре первого.
1: Александр Лукашенко в начале рабочей недели во Дворце независимости встретился с главой Татарстана. Президент отметил, в Минске очень позитивно оценивают темп, который в экономике набрала Казань, несмотря на всю турбулентность в мире. Александр Лукашенко и Рустам Миниханов при этом не просто давно знакомы, они давние друзья, и встреча началась соответствующая. Президент в шутку упрекнул казанцев за победу их Акбарса над минским «Динамо» в четвертьфинале хоккейного кубка Гагарина. Также глава Татарстана посетил образовательный центр МЧС и уже поручил создать у себя в регионе такой же. Александр Лукашенко пообещал любую поддержку. Президент Беларуси подписал законы о ратификации соглашений с 4 странами. В частности, с Иорданией подписано соглашение об устранении двойного налогообложения. Теперь резиденты двух стран не будут платить налоги дважды, а налоговые службы смогут обмениваться информацией. С Оманом заключили договор о грузовых автоперевозках. Порядок будет регулироваться через разрешение уполномоченный орган с белорусской стороны Минтранс. С Пакистаном меморандум о сотрудничестве в сфере труда. Документ поможет привлекать в Беларусь квалифицированных пакистанских работников и членов их семей. И с Мьянмой заключили соглашение о взаимной отмене виз. Граждане смогут находиться на территории друг друга до 30 дней за один визит, до 90 дней в год. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов ОАО «Дорстроймонтажтрест» со столетием со дня основания предприятия. Глава государства отметил, что за годы работы созданы с нуля и модернизированы тысячи сложнейших объектов транспортной, производственной и социальной инфраструктуры, в том числе такие, как вторая взлетно-посадочная полоса Национального аэропорта Минск, железнодорожная ветка к Белорусской АЭС, реконструкция железнодорожного вокзала в Бресте. Будущее белорусско-алжирских экономических отношений президент видит в создании кооперационных предприятий. Дальнейшее развитие сотрудничества во вторник глава государства обсудил с председателем Национального народного собрания парламента североафриканской страны. Экономика Алжира уверенно растет, валютные резервы впечатляют, инфляция остается низкой. При этом визитная карточка страны – добыча нефти и газа. Однако сегодня акцент смещается на внутреннее развитие и использование ресурсов для подъема смежных отраслей. То есть экономика диверсифицируется, есть последовательный уход от сырьевой зависимости и ставка на развитие промышленности и сельского хозяйства. Эти и другие темы были в центре внимания президента Беларуси в первой половине рабочей недели.
0: В центре первого.

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии?
4: Где ты, мой новый герой?
3: Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот. Энергия, которая не иссякает.
6: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
7: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
8: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
9: Белорусский трек.
10: Узлы запутанные дни.

0: ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

0: дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске, а в Гомеле 13, в Гродно 15.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: проекты и издающие идеи лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centrfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.

эфира на центре. Белорусский трек.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
0: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
0: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
4: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Белорусский трек.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Взрослый ведет себя по-взрослому, не веселится, не бегает, не играет. А ребенок, он веселый, задорный.
3: Можно понять, что перед тобой ребенок, а не взрослый, да потому что еще нет никаких прыщей на лице.
4: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
2: Ну, ты уже не ходишь в школу, в садик, и уже ходишь на работу. И уже ты не такой позитивный.
5: Я хочу, чтобы это лето было теплое, и чтобы я загорала. И все тоже.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечение.
8: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прэйер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

Рубрики эфира на центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником – Днем пограничника. Президент обратил внимание, что за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Опираясь на традиции и опыт ветеранов, современные пограничники умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности, надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах страны, констатировал Александр Лукашенко. Евразийский форум социальных работников начал работу. Более 250 участников, включая Корею, Таиланд, Казахстан, Россию, Таджикистан, Великобританию. В программе на ближайшие дни круглые столы, мастер-классы, лекции обсудят, как влияют цифровые технологии на рабочий процесс, интеграцию современных методик лечения и глобальные вызовы для специалистов сферы. Кроме того, гости изучат работу наших центров социального обслуживания и процесс обучения. Только за первый день заключено порядка 10 соглашений по разным направлениям. Минский автомобильный завод на главной выставке коммерческого транспорта и технологий в Москве презентовал пригородный автобус большого класса. Это новая модель в линейке пассажирской техники третьего поколения. Здесь учтены достоинства городского низкопольного транспорта. Отличается он плавностью хода и экономичностью эксплуатации при различных дорожных условиях. Сиденья с ремнями безопасности, есть кондиционер, электронные рейсоуказатели, система видеонаблюдения и зарядное устройство. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Стартовал форум Лиги ректоров вузов Беларуси, России и Бразилии. Площадка для обсуждений и действий Университет иностранных языков. Спектр вопросов охватывает сразу несколько тем. Академическая мобильность учащихся, сотрудничество в цифровом образовании и совместная реализация научно-технологических проектов. Лига, основанная 3 года назад, объединяет более 70 университетов. Между странами подписаны 14 соглашений о сотрудничестве. Теперь новости наших деловых партнеров. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами и с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте Zika Buy и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону 1-545-02-42. 29 мая УПМИНГАЗ организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лошковский. Хорошего утра.

0: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть «Зика» отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с «Зика». Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-арена. 16+.
2: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске, а в Гомеле 13, в Гродно 15.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».
7: Новый трек.

0: начала часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Центр FM. Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

Новинки эфира на Центре. Deadmau5 Science. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева и народ этой страны с Днем Независимости. Александр Лукашенко подтвердил твердую заинтересованность Минска в продвижении стратегического белорусско-азербайджанского партнерства. Президент Беларуси пожелал Ильхаму Алиеву и его семье здоровья и счастья, а жителям Азербайджана мира и благополучия. Столичные десятиклассники сменили школьные парты на армейский плац. Учебно-полевые сборы стартовали в Минске. Юношей ждет тактическая подготовка, строевая выправка и знакомство с армейским бытом. Бесплатную юридическую помощь минчанам сегодня окажут профсоюзы. Правовые инспекторы труда будут консультировать во всех районах столицы. Минчане могут обратиться с вопросами не только по трудовому законодательству, но и по семейному, пенсионному и жилищному праву. В Беларуси за последние 5 лет обновили 18 тысяч километров дорог. Сейчас в разных регионах продолжаются крупные стройки. Старые участки превращают в современные магистрали, а вокруг больших городов прокладывают новые объездные направления. Студенты старших курсов смогут трудоустроиться до получения диплома. Инициатива «Учись и работай» поможет найти свое место в любой организации по сфере обучения. Проведена большая работа как с вузами, так и с потенциальными работодателями. Министерством образования разработаны специальные памятки, чтобы воплотить цель в реальность. На первом этапе она охватит около 140 профессий, от творческих и строительных специализаций до сельского хозяйства и программирования. А теперь новости наших деловых партнеров. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». В учебные школы, гимназии при купле велосипеда отрывают денежку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробязности на «Твой велик бай» и по телефоне А1 и МТС 780-31-31. 29 мая УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Хорошего.

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Хотелось бы, чтобы меня кто-то защитил от того, чтобы я не ходила в школу и не убиралась дома.
3: Детство – это что отличает детей от взрослых? Например, взрослый человек не может носить яркую одежду, а ребенок может.
4: Дети любят больше яркое, а взрослые уже любят там черный, белый.
5: Летом обязательно нужно купаться в бассейне, ловить бабочек и бегать босиком.
6: Оставайтесь на волне Центр ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
9: Новинки эфира на Центре.
10: Анима и Саламан. Тилай Дай. На Центре много интересного, а с каждым днем

ваша поддержка. Новинки эфира на центре. RJ и Echo Into the Deep. Впереди еще.

Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: Центр-ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр-ФМ. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена?

0: 16+.
1: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником. Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает, профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.
2: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Танцевальное радио.
0: Центр FM.
2: Новый трек.

0: дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске. А в Гомеле 13, в Гродно 15.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
3: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: проекты и издающие идеи в лейблы могут отправлять музыкальный материал на нашу почту muzsobaka.centerfm.by. Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Накс, Little Love. На спешалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле!
0: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Профессиональный праздник «День пограничника» отмечают сегодня защитники государственных рубежей. По традиции праздничные мероприятия пройдут во всех подразделениях органов погранслужбы. Отличившихся ждут государственные награды, ценные подарки и грамоты. Личный состав и ветеранов органов пограничной службы поздравил президент. В Астане в эти дни говорят о приоритетах и развитии Евразийского экономического союза. Казахстан сейчас председательствует в союзе и, к слову, 26-й в этой братской нам стране объявлен годом цифровизации и искусственного интеллекта. Неудивительно, что такую же повестку Астана ретранслирует и на Евразийскую пятерку. Очевидно, она близка и актуальна абсолютно всем. Нынешний форум в Астане собрал более 2000 участников из почти полусотни стран. В повестке около 30 вопросов от развития искусственного интеллекта до общей климатической повестки. Спасатели ликвидировали последствия непогоды. Вчера из-за сильного ветра с порывами до 26 метров в секунду в Беларуси произошло 229 случаев падения деревьев. Повреждено 13 авто, в том числе и в Минске. Никто не пострадал. Оранжевый уровень опасности объявлен на сегодня в Беларуси. На большей части территории страны и в Минске ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-20 метров в секунду. От первых эскизов до большой индустрии моды. Финал республиканского фестиваля конкурса «Мельница моды» проходит в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи. Проект уже не в первый раз объединяет молодых дизайнеров, представителей легкой промышленности, профильных ведомств и модного бизнеса. В этом году представлены более 60 коллекций от 85 белорусских дизайнеров со всей страны. Эксклюзивные работы представили в номинациях «Школа моды» и «Мастер моды». Также зрителям презентовали проект «Новая генерация». Теперь новости от наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону 1-545-0242. 29 мая УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: «Будь в движении» на Центр FM.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Гандболисты Минского СКА сравняли счет золотой серии чемпионата Беларуси. После крупного поражения в гостях действующие чемпионы страны на домашней площадке победили Мешков Брест 33-30. Счет серии до трех побед стал равным 1-1. Третий поединок состоится 30 мая на площадке Брестского спорткомплекса «Виктория», а 3 июня соперники вновь встретятся в Минске. Эван Гессан установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом в истории, который завоевал 2 Еврокубка за один сезон. Нападающий отыграл 7 матчей в Лиге Европы за Астон Виллу, которая в итоге выиграла турнир. А в январе Гессан ушел в аренду в Кристал Пэлас и за него сыграл 6 матчей в Лиге Конференций, в том числе вышел и в финале, где накануне команда одолела испанский Райо Вальекано 1-0. Таким образом, Эван Гессан выиграл оба турнира. Сборная Англии на чемпионате мира по футболу будет проводить тренировки под защитой беспилотников. Сообщается, что для борьбы со шпионажем со стороны других команд полиция будет использовать дроны-пушки и специальные дроны-охотники. Ранее футбольная ассоциация Англии и вовсе заявляла, что планирует поставить вокруг тренировочного поля высокий забор. Это были новости спорта на Центр FM.
0: Будь в движении! На Центр FM.
2: Центр FM.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
3: Центр. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Центр. Новый трек.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академ Фарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академ Фарм. Реклама.
3: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске, а в Гомеле 13, в Гродно 15. По материалам рисунка.

0: Реклама.
1: 5 по цене 4 в Конте. Выбирайте 5 пар носков и колготок, оплатите всего за 4. Женские, мужские и детские. Все категории можно смешивать. Акция действует в магазинах Конте и онлайн. Подробности на conteshop.by и по телефону 8029-622-69-66.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно через единый портал электронных услуг или по адресу Минск, Петруся Бровки, 1. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.
3: Белорусский трек.

0: Каждый новенький ребенок вылезает из пеленок и готов бежать и прыгать и сломать вам сразу все.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Мои родители всегда выполняли для сестры и для меня 3 желания. Это у нас новое правило, и родители должны это выполнить.
3: А конфетку когда?
4: Взрослым нельзя капризничать, нельзя выпрашивать игрушку в магазине. А детям можно.
5: Когда ты без спроса берешь чью-то вещь, когда ты без спроса идешь гулять. Вот за это можно получить.
6: У меня один раз был ПП.
7: Ну, ПП кота.
8: Так, ребенком быть лучше, чем взрослым, потому что ты можешь потусить, попрыгать сколько хочешь, ну, что хочешь делать просто.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
9: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
10: 10, 9, 8, 7.
11: Это запуск грандиозного фейерверка в Зеброленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

0: Новости.
1: Президент направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и Евразийском экономическом форуме. Сегодня глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Ключевая тема – глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики. Завтра ожидаем заседание Высшего Евразийского экономического совета. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. В повестке 18 вопросов. Лидеры государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов. В целом в Астане в эти дни говорят о приоритетах развития Евразийского экономического союза на современном этапе. Казахстан сейчас председательствует в объединении. И, к слову, 26-й в этой братской нам стране объявлен годом цифровизации и искусственного интеллекта. Неудивительно, что такую же повестку Астана ретранслирует и на Евразийскую пятерку. Очевидно, она близка и актуальна абсолютно всем. Нынешний форум в Астане собрал более 2000 участников из почти полусотни стран. В повестке десятки актуальных вопросов от развития искусственного интеллекта до общей климатической повестки. Гамбургеры в России хотят переименовать в кокошники. Так, депутаты предлагают бороться с англицизмами. Также рассматривают варианты котлетник и ленинградский бутерброд. Чиновники уверены, что новые названия со временем войдут в моду. Еще хотят снимать рекламу о вреде гамбургеров и пользе русской каши, после которой человек прекрасно себя чувствует и бежит на работу. Теперь новости наших деловых партнеров. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». В учни школы, гимназии при купле велосипеда отримают денежку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик бай» и по телефоне А1 МТС 780-31-31. 29 мая «Упомингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Хорошего утра.

0: сайте centerfm.by. Реклама.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске. А в Гомеле 13, в Гродно 15.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
1: Белорусские женщины.
0: Имя за именем. Судьба за судьбой.
1: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.
2: Реклама.
0: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Нифра Awaken Your Soul. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Nox One и Marsh Nemura.

0: Новости.
1: Президент направился с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и Евразийском экономическом форуме. Сегодня глава государства выступит на пленарном заседании экономического форума. Ключевая тема – глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником – Днем пограничника. Президент обратил внимание, что за годы независимости в Беларуси создана высокопрофессиональная пограничная служба. Опираясь на традиции и опыт ветеранов, современные пограничники умело применяют новейшие технологии в сфере безопасности. Надежно противодействуют всем попыткам дестабилизировать ситуацию на границах страны, констатировал Александр Лукашенко. Евразийский форум социальных работников начал работу. Более 250 участников, включая Корею, Таиланд, Казахстан, Россию, Таджикистан, Великобританию. В программе на ближайшие дни круглые столы, мастер-классы, лекции. Обсудят, как влияют цифровые технологии на рабочий процесс, интеграцию современных методик лечения и глобальные вызовы для специалистов сферы. Кроме того, гости изучат работу наших центров социального обслуживания и процесс обучения. Только за первый день заключено порядка 10 соглашений по разным направлениям. Минский автомобильный завод на главной выставке коммерческого транспорта и технологий в Москве презентовал пригородный автобус большого класса. Это новая модель в линейке пассажирской техники третьего поколения. Здесь учтены достоинства городского низкопольного транспорта. Отличается он плавностью хода и экономичностью эксплуатации при различных дорожных условиях. Сиденья с ремнями безопасности, есть кондиционер, электронные рейсоуказатели, система видеонаблюдения и зарядное устройство. Позаботились и о людях с ограниченными возможностями. Теперь новости наших деловых партнеров. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. 29 мая Упрямингаз организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Детство, беззаботная жизнь, без школы, без работы. Отдыхаешь, ходишь в садик, да и готово.
3: Нельзя спички брать, нельзя духовку открывать.
4: Ребенку быть классно. Детство длится до того момента, пока ты сам не захочешь повзрослеть.
5: Меньше безобразничать, иначе в угол поставят. Я стоял, мне не понравилось.
6: Оставайтесь на волне, Центр ФМ.
1: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

16+. Релиз дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Green Velvet выпустил новую версию трека «La La Land». Легенда чикагского хауса и техно Green Velvet представил современное переосмысление своего классического трека «La La Land» 2001 года. В работе над новой версией участвовали итальянские продюсеры Medusa, Genesi и Essentia. Релиз состоялся на лейбле Black Book Records и Insomniac. Оригинальный трек содержал антинаркотический посыл. Новая версия трека находилась в ожидании несколько месяцев и уже получила поддержку от John Summit и Dom Dolla.

0: Реклама. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? Четыре часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.

Венеции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилей.

0: прогноза погоды, лекарственный препарат Альгиномакс от Акадиумфарм.
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Акадиумфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Акадиумфарм. Реклама.
3: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске. А в Гомеле 13, в Гродно 15.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр ФМ и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: Реклама.
1: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Белорусский трек.

Рекорд эфира на центре. Дэвид Гетта, Кико и Оливер Джакомото. Прейер. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

0: Новости.
1: Александр Лукашенко выступит сегодня на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Астане. В эти дни президент с рабочим визитом в Казахстане. Страна принимает важное событие на правах председательства в объединении в нынешнем году. Ключевая тема форума – глобальная цифровая гонка и интеграция искусственного интеллекта во все сферы экономики. Многие страны идут по пути полномасштабной индустриализации, где искусственный интеллект выступает главным драйвером. Александр Лукашенко представит позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальном секторе экономики. Завтра ждаем заседания Высшего Евразийского экономического совета, в котором Александр Лукашенко тоже примет участие. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. В повестке 18 вопросов лидеры государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничество с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов. Диалог о настоящем и будущем, не забывая прошлого. Беларусь принимает вторую международную межпартийную конференцию. Государственные суверенитеты, принципы международных отношений в условиях многополярности и многообразия в 21 веке. Взгляд Беларуси. Тема дискуссии, к которой активно подключились иностранные гости, больше десятка стран-участниц, среди которых наши партнеры с дальней дуги. Защищать рубежи воины в зеленых фуражках отмечают профессиональный праздник – День пограничника. Начались торжества с памятной церемонии на Площади Победы. Место символичное в годы Великой Отечественной. 665 пограничных застав Западного округа приняли смертный бой с фашистами. И ни одна не отступила без приказа, низко склоняя головы, почтили память тех, кто ушел в вечный дозор. В знак уважения и гордости – цветы к монументу Победы. Теперь новости наших деловых партнеров. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подзяка за отзнаку». В учни школы, гимназии при купле велосипеда отримаете знижку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробязности на «Твой велик бай» и по телефоне А1 и МТС 780-31-31. 29 мая «Упамингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. Я Евгений Лашковский. Хорошего дня.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Арджай и Эко Into the Deep. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: слушайте радио онлайн на Центр.фм в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.фм».
1: Новинки эфира.

0: Реклама. Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
2: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
0: Белорусский трек.

белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами бит не знает границ. Танцуй.

0: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске, а в Гомеле 13, в Гродно 15.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр FM.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек. Накс, Little Love. На специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM».

0: Центр ФМ представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу и воскресенье в 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр ФМ. Реклама.
1: Videobill.by. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на Videobill.by.

0: FM.
1: В каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке сил на двое-трое взрослых или на десятерых.
0: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
2: Старших надо уважать, а детей не обижать.
3: Уже хочется работать, обеспечивать себя самой.
4: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой.
5: Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
6: У меня ухо чешется.
7: Желаю всем, чтобы они провели это лето хорошо, тепло, никто не болел, было весело, ну и здоровье.
0: Международный день защиты детей на Центр ФМ.
1: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
8: 10, 9, 8, 7.
9: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
8: 5, 4, 3.
9: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
8: 1.
9: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Алла, где сайт Peace, Mind Illuminate?

0: Новости.
1: Александр Лукашенко приехал с рабочим визитом в Казахстан для участия в саммите Евразийского экономического союза и 5-го Евразийского экономического форума, пишет Билта. Сегодня он выступит на пленарном заседании экономического форума, главная тема которого – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект. Завтра состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое включает около 20 вопросов. Саммит пройдет в узком и расширенном составах. Главы государств обсудят развитие международной торговли и сотрудничества с партнерами ЕАЭС, использование искусственного интеллекта, вопросы таможенного законодательства, реализации кооперационных проектов и ряд других вопросов. В Беларуси хотят расширить список мест, где будет запрещено курение. Проект закона сейчас согласовывают с государственными органами. Предполагается, что запретными местами для курения станут входные группы многоквартирных домов и общежитий. Кроме того, специалисты собирали данные, курят ли белорусы в общественных местах, где это делать уже нельзя. Также в планах усилить ответственность за продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним. Наказывать будут и взрослых, которые покупают сигареты или вейпы для подростков. В Беларуси запускают проект «Учись и работай» для студентов старших курсов. Они смогут официально устраиваться по специальности еще до получения диплома. В программе более 140 должностей в разных сферах. Уже в июне во всех вузах пройдут ярмарки вакансий. Работодатели смогут заранее брать студентов на практику и стажировку с оформлением. Цель проекта – помочь студентам быстрее войти в профессию и закрепиться на рынке труда. От МКАД на восток прокладывают новую дорогу в сторону агрогородка Колодище. Она будет идти параллельно той, которая сейчас ведет в Зеленую Гавань. Первый отрезок длиной около 2 километра соединит кольцевую автодорогу и железнодорожный переезд. Часть зеленых насаждений, попадавших в зону строительных работ, пришлось удалить, а другие были пересажены. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит.бай или по телефону А1-545-02-42. 29 мая УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, в Беларуси создали электронный атлас пациента. С его помощью можно будет бросить курить. В атласе опубликованы пошаговые алгоритмы по отказу от сигарет и вейпов, а также схемы корректного применения лекарственных препаратов при никотиновой зависимости. Продукт предназначен для врачей общей практики и широкого круга пользователей. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Маупи Мэг. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Новинки эфира на центре.
1: Mia, Mandy и Blake Light, Lose Yourself. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM. Такого количества эксклюзива не найдете.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
3: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти...

0: 16+.
1: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Погода на Центр ФМ.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академфарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
5: Без дождя в четверг обойдется только в Бресте, и там 11 градусов тепла, как и в Могилеве, Витебске и Минске. А в Гомеле 13, в Гродно 15.
6: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Лейтон Джордани и Green Velvet, Bennett Kicks, Rebuke Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Лилия Палмер и Армин Ван Бюрен. Айгири. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ». Новинки эфира на Центре. Мэдикс, Оли Джеймс и Ханна Лейнг. Трансмиссион. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио Центр FM.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Танцевальное радио.
1: Центр FM.
3: Новый трек.

0: Центр FM. Новости.
1: Президент прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Сегодня Александр Лукашенко выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума, а завтра примет участие в саммите ЕАЭС. Текущий рабочий визит главы государства будет насыщенным на переговоры и события. Минздрав призывает белорусов воздержаться от поездок в Конго и Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола. Тем, кто уже находится в указанных государствах или вынужден туда отправиться, рекомендовано строго соблюдать меры предупреждения заражения, выполнять правила личной гигиены, избегать тесного взаимодействия с людьми, имеющими признаки инфекционных болезней, исключить контакты с дикими животными. При появлении симптомов инфекционного заболевания, повышенной температуры, слабости головной или мышечной боли, после возвращения из неблагополучных по лихорадке Эбола стран необходимо немедленно обратиться за медпомощью. Со следующего учебного года школьников будут учить обращаться с искусственным интеллектом. Новый факультатив рассчитан на учеников 8-11 классов. Детям будут рассказывать, как применять искусственный интеллект для анализа информации, создания контента и не только. Кроме того, ученики получат навыки, которые позволят использовать искусственный интеллект в качестве персональных тьюторов при изучении школьных предметов. Отдельной темой станут вопросы этики и безопасности при взаимодействии с искусственным интеллектом. В Беларуси началась вступительная кампания. В первые дни с централизованного экзамена удалили 9 человек, а с централизованного тестирования 5, рассказали в Комитете госконтроля. Абитуриенты пробовали принести в аудиторию мобильные телефоны и другие средства связи, а также различные шпаргалки. Примечательно, что в этом году, кроме традиционных для вступительной кампании средств помощи, один из абитуриентов решил использовать смарт-очки. Кроме этого, в местах сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования некоторые абитуриенты заполняли бланки ответов уже после того, как вышло время для этого, что также стало причиной аннулирования результатов и удаления из аудитории. Новости компании. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку» в Уршней школ и гимназии. При купле велосипеда отрымают знижку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик бай» и по телефоне А1 и МТС 780-31-31. 29 мая УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, в Беларуси появятся экскурсии с дегустациями на завод по производству черной икры. Речь идет о заводе в Фаниполе в 20 километрах от Минска. Там выпускают икру и поставляют не только на белорусский рынок, но и на экспорт в Европу, США и Россию. Посетителям покажут полный цикл выращивания осетровых рыб, познакомят с тонкостями современной аквакультуры и предложат продегустировать свежую черную икру прямо на производстве. Я, Марина Максимович, хорошего дня.

0: Каждый маленький ребенок, вылезая из пеленок, открывает мир огромный, разбирая, что к чему.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Детство – это ты учил стихи, ходил в школу, в институт. А, это уже не детство. Извиняюсь.
3: Я уже выросла. Детство осталось в прошлом.
4: Детство, детство. Детство – это смех и радость.
5: Детям можно прыгать на батутах всяких разных. Просто взрослые, они весят много.
6: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
7: 10, 9, 8, 7.
8: Это запуск грандиозного 6. Фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебра-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
7: 5, 4, 3.
8: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
7: 1.
8: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
1: Белорусский трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Торгонский. Green Velvet выпустил новую версию трека «La La Land». Легенда чикагского хауса и техно Green Velvet представил современное переосмысление своего классического трека «La La Land» 2001 года. В работе над новой версией участвовали итальянские продюсеры Medusa, Genesi и Essentia. Релиз состоялся на лейбле Black Book Records и Insomniac. Оригинальный трек содержал антинаркотический посыл. Новая версия трека находилась в ожидании несколько месяцев и уже получила поддержку от John Summit и Dom Dolla.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха.
3: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродно-Азот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем Химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродно-Азот. Энергия, которая не иссякает.
4: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
5: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественные

0: вдохновение для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Новый трек.

Аидом Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Беларусь».

0: Завтра дождь прогнозируется практически во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Бреста. В Могилеве и Гомеле от 10 до 13 градусов со знаком плюс. В Гродно плюс 15-17. В Бресте от 17 до 19 тепла. В Витебске плюс 8-10. В Минске завтра плюс 12-14. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь. Возможно, гроза.
1: По материалам ресурса «Погода.бай». Центр.

0: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
1: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Ну, команда «Скутер» прямо в лучшем своем проявлении. Так и хочется прокричать «How much in the fish?». Даже не знаю, чья это идея, самой команды «Скутер» или проекта W&W записать совместочку. Но вышло у них прям на все 100. Прекрасно. Просто чтобы послушать или чтобы потанцевать. «Rave from Outer Space», так он называется. «Скутер» и W&W открыли новый час музыки на «Центр.ФМ». Всем и каждому, как всегда, приветы, мое почтение и, конечно, хорошей музыки побольше в твоих динамиках. Благодаря Центру FM и нашему эфиру. Дженнифер Лопес и Дэвид Гетта, далее Save Me Tonight от них. Впереди Алиэсса, впереди музыка от Аффенбах, а также будем слушать с тобой Маршал Джефферсон и много других топовых имен и таких же топовых хитов от них. Меня зовут Глеб Глебов, удачного дня, отличного его продолжения. Двигаемся дальше вместе.
1: Новый трек.

0: Оффенбах здесь у нас 16:10 на часах. Тебе привет от Центра ФМ. Лови их музыкальные. Делай громче и слушай топовую музыку. Впереди продолжай день весело, бодро. И, конечно, только с топчиком. Stop the Rock от DJs From Mars и Лешук здесь. Last in Time Армина Ван Бюрна появится. А еще раньше с нами Sweet Harmony. Обещанный Маршал Джефферсон здесь. Это слушаем в ближайшие 10 минут в эфире.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросиний» на Центр ФМ.
3: Реклама.
1: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителей Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.
3: Белорусский трек.

0: Мастер по музыкальному творчеству. В одном из статей около музыкальных его назвали именно так. Это Дом Дола. В эфире австралийская суперзвезда Диджейнга. Его версия Addicted to Bass привела нас к очередному выпуску новостей. Сейчас именно новости. После них снова много музыки. Satisfy от Кейлина Харриса. Здесь с нами. Getaway от Kongs впереди. И отличный трек There She Goes от Serial. И все это только начало. Оставайся, встречай и слушай все эти музыкальные подарки в эфире Центра ФМ уже через 2 минуты.
1: Новости.
2: В Беларуси отмечается День пограничника. В честь праздника по всей стране сегодня проходят масштабные мероприятия. В столице и областных центрах запланированы торжественные шествия и возложение цветов к знаковым памятникам. Александр Лукашенко поздравил командование, личный состав и ветеранов органов пограничной службы с профессиональным праздником. Для студентов старших курсов запускают проект «Учись и работай». Они смогут официально устраиваться по специальности еще до получения диплома. В программе более 140 должностей в разных сферах. Уже в июне во всех вузах пройдут ярмарки вакансий. Работодатели смогут заранее брать студентов на практику и стажировку с оформлением. Цель проекта – помочь студентам быстрее войти в профессию и закрепиться на рынке труда. Под Минском завершают строительство нового тепличного комплекса. В год здесь смогут производить около 3500 тонн томатов. Первый урожай планируют собрать уже этой осенью. Объект возводят на территории агрокомбината Ждановичи. Энергосберегающая теплица 4-го поколения. Это означает, что практически все процессы управляются с помощью компьютера. За инфраструктурой и микроклиматом следят современные системы. Рядом появится еще одна теплица площадью более 7 гектаров. Благодаря развитию тепличного овощеводства уже удалось полностью обеспечить внутренний рынок своими огурцами. Такая же задача поставлена и с томатами. Беларусь оказалась во власти мощного циклона. Шквалистый ветер, ливни и грозы оставили без электричества сотни населенных пунктов в нескольких регионах. Наиболее сложная ситуация в Минской, Гомельской и Витебской областях. Спасатели и аварийные службы работают в усиленном режиме. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду. Деревья ломались, провода рвались под тяжестью веток. Синоптики предупреждают, погода остается нестабильной. Спасатели просят жителей без необходимости не выходить на улицу во время грозы и не парковать автомобили под деревьями. Новости компании. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. 29 мая УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, на Цнянском водохранилище появится видеокамера со встроенным искусственным интеллектом. Умная камера способна мгновенно распознать тонущего человека. Система фиксирует место происшествия и сразу же передает сигнал на спасательную станцию вместе с точными координатами. Это позволит сотрудникам освод реагировать еще быстрее, особенно в ситуациях, когда счет идет буквально на секунды. В Минске к летнему сезону подготовили 23 пляжные зоны, на 22 из которых разрешено купание. Я Марина Максимович. Хорошего дня.

0: Вот такой вот яркий, горячий музыкальный привет тебе от Центра FM в виде Baby. Так называется трек от Comanche и DJ Mimble. Белорусский проект для тебя сейчас в Без 10.5. Именно он и готовит нас к вечеру музыки. Через 10 минут будем его встречать. Ну а пока для нас музыка от Майк Поснер и Дэвид Гетта. I Went to Ibiza. Обновление прекрасного, легендарного. Ну а еще Nox One и хит под названием Neymara. Здесь через мгновение.
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды. Только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Петро. И все это здесь у нас в завершении часа. И, конечно же, в начале вечера открываем его прямо сейчас. Ярким суперхитом уже от Алок и Халид. Dave Into Me называется он. А еще много другой классной музыки от Basement Jacks, Juicy Beat, Ives V, Sam Feld. Это все впереди. Это все для тебя здесь. Постпрогноз погоды.
1: Погода на центр.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
0: Без осадков погода завтра в Бресте. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидаются кратковременные дожди. В Бресте 19 тепла, в Гродно до 17. Со знаком плюс холоднее всего в Витебске 10 градусов. В Гомеле до 13 тепла, в Могилеве 12. В столице завтра 14 со знаком плюс и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер «Белджи» и «Джили». «Лакшери Моторс Плюс».
7: «Джили EX2». Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. «Джили Лакшери Моторс Плюс». Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Ух, серьезная музыка у нас в эфире в эти минуты. В 10 минут шестого Бейсмен Джекс и Стив Анджело. Вот такая вот суперкоманда. Прям гремучая смесь из мира электронной музыки. Where's your head at? Называется она именно так. Этот суперхит. Не забывай не только слушать, а еще и поддерживать лайком на центр FM. Бай ту музыку, которая тебе нравится. То есть всю музыку. Голосуй за лучших из лучших. Ну а дальше немного диско в нашу жизнь. Clap your hands от Mark Knight. Прекрасный трек My Body от XV. А еще здесь Axwell и Steve Edwards и The Weeknd. Да, и кроме этого, The Confession от Sam Feld. Раньше других, лови все это впереди.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения.

0: 229-324-66-66.
1: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: каждом маленьком ребенке, и мальчишке, и девчонке, сил на двое, трое взрослых или на десятерых.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Я хочу, чтобы меня еще защитили от тихого часа, потому что мне очень надоел.
3: Я еще растущий организм, у меня куча сил накапливается.
4: А у взрослых их уже почти нет.
2: Детство – это когда ты маленький, и тебе все всегда разрешают.
5: Я не знала про этот праздник, потому что родители его скрывают, чтобы не дарить подарок.
6: Мелких нельзя обижать.
7: Быть ребенком лучше. Тебе не нужно зарабатывать деньги, ты можешь гулять. Школа – это так.
8: Девчонки, мальчишки, этим летом обязательно повеселитесь всей семьей.
9: Я хочу за все.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
10: 10, 9, 8, 7.
11: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
10: 5, 4, 3.
11: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
10: 1.
11: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.

0: Ох, и голосистая же она, а плюс к всему еще и обладательница такого вокала, который не спутаешь ни с чем другим. Конечно же, это Сиа в компании Дэвида Гетта и еще и Афро Джек, их звездный друг, помог в написании этой красоты. И Wake Tonight называется хит, который мы слышали только что и послушаем еще неоднократно. Это 100%. Он крутой, он нам нравится, он претендент Центр FM ТОП-20, а с твоей легкой руки по твоему решению может превратиться в участника. Голосуй за любимую музыку на Центр FM Бай, не забывай это делать и, конечно, не забывай слушать все лучшее именно у нас в эфире. К слову, спасибо, что с нами. А также с Медуза. Don't Wanna Go Home называется хит от этого итальянского проекта. Здесь же прекрасный трек от Хьюгель. Немного модного афрохауса для нас. Ну а перед этим только самые важные новости.
1: Новости.
2: Александр Лукашенко сегодня прибыл в Казахстан с рабочим визитом. Он выступит на пленарном заседании Евразийского экономического форума, а завтра примет участие в саммите ЕАЭС. Тема сегодняшнего заседания – ЕАЭС в глобальной цифровой гонке. Ставка на искусственный интеллект. Президент представит позицию Минска и по технологической кооперации, и по внедрению искусственного интеллекта в самые разные сферы жизни. Минздрав призывает белорусов воздержаться от поездок в Конго и Уганду из-за вспышки лихорадки Эбола. Тем, кто уже находится в указанных государствах или вынужден туда отправиться, рекомендовано строго соблюдать меры предупреждения заражения. При появлении симптомов инфекционного заболевания, повышенной температуры, слабости, головной или мышечной боли, после возвращения из неблагополучных по лихорадке Эбола стран необходимо немедленно обратиться к медикам. В Беларуси хотят расширить список мест, где будет запрещено курение. Проект закона сейчас согласовывают с государственными органами. Предполагается, что запретными местами для курения станут входные группы многоквартирных домов и общежитий. Кроме того, специалисты собирали данные, курят ли белорусы в общественных местах, где это делать уже нельзя. Также в планах усилить ответственность за продажу никотина, содержащей продукции, несовершеннолетним. Наказывать будут и взрослых, которые покупают сигареты или вейпы для подростков. В Беларуси началась вступительная кампания. В первые дни с централизованного экзамена удалили 9 человек, а с централизованного тестирования 5, рассказали в Комитете госконтроля. Абитуриенты пробовали принести в аудиторию мобильные телефоны и другие средства связи, а также различные шпаргалки. А один из абитуриентов решил использовать смарт-очки. Кроме этого, в местах сдачи централизованного экзамена и централизованного тестирования некоторые абитуриенты заполняли бланки ответов уже после того, как вышло время для этого, что также стало причиной аннулирования результатов и удаления из аудитории. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку». В учни школ и гимназий при купле велосипеда отрымают знижку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик» БАИ по телефоне А1 и МТС 780-31-31. 29 мая УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершение, милиция завтра усилит меры безопасности из-за праздника на МТЗ. Проход на площадку организуют через КПП после досмотра. Вещи, которые запрещено проносить, можно будет оставить в камере хранения. Также с 8 утра и до окончания праздника ограничат движение и парковку транспорта на прилегающей территории. Я, Марина Максимович, хорошего вечера.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Гандболисты Минского СКА сравняли счет золотой серии чемпионата Беларуси. После крупного поражения в гостях действующие чемпионы страны на домашней площадке победили Мешков Брест 33-30. Счет серии до трех побед стал равным 1-1. Третий поединок состоится 30 мая на площадке Брестского спорткомплекса «Виктория», а 3 июня соперники вновь встретятся в Минске. Эвангис Сан установил уникальное достижение. Он стал первым футболистом в истории, который завоевал два Еврокубка за один сезон. Нападающий отыграл 7 матчей в Лиге Европы за Астон Виллу, которая в итоге выиграла турнир. А в январе Гисан ушел в аренду в Кристал Пэлас и за него сыграл 6 матчей в Лиге Конференций, в том числе вышел и в финале, где накануне команда одолела испанский Райо Вальекано 1-0. Таким образом, Эвангис Сан выиграл оба турнира. Сборная Англии на чемпионате мира по футболу будет проводить тренировки под защитой беспилотников. Сообщается, что для борьбы со шпионажем со стороны других команд полиция будет использовать дроны-пушки и специальные дроны-охотники. Ранее футбольная ассоциация Англии и вовсе заявляла, что планирует поставить вокруг тренировочного поля высокий забор. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.

0: Don't Wanna Go Home называется хит именно так. Итальянский проект Медуза со своим очередным супертворением, очередной красотой. И на этот раз в без 10-6 развлекает нас, бодрит, как может. Ну и Центр ФМ, естественно, в целом присоединяется и тоже музыкально бодрим. Опять-таки дарим классную музыку, а вместе с ней, очень надеюсь, и настроение. Здесь The Chainsmokers, Blaster Jacks с прекрасным хитом. А еще обязательно будем слушать с тобой Divi, BBS и Cash Cash. Их Smile, хит с говорящим названием. Прислушайся.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти...

0: 16+.
1: Химия – это мост от земного к космическому. От колбы до высоких технологий. Гродноазот поздравляет коллег с профессиональным праздником – Днем химика. Более 60 лет вы пишете историю отрасли, создавая будущее из молекул и огня. А год белорусской женщины доказывает – профессионализм не знает пола, но соединяет мудрость традиций и смелость новаторства, рождая великие победы. Пусть формула успеха всегда будет в ваших руках. Гродноазот – энергия, которая не иссякает.

0: Очередной прекрасный трек этим вечером на Центр FM только для тебя, Wild. Он называется «Добрый вечер, Беларусь». Большой-большой привет, мир. 6 вечера на часах. И, конечно, дальше больше, как всегда, по нарастающей двигаемся с ярким солнечным настроением, как погода за окном, по крайней мере, в настоящие минуты. Дэвид Гетта впереди, Walked Away от него, Ферри Корстен, еще одну суперзвезду диджеинга встретим скоро, а также вместе с нами Чика, называется трек от Джон Саммит, он появится буквально через 10 минут. Дождись, приятного прослушивания.
1: Погода на Центр FM.
0: Погоду без осадков обещают нам завтра в Бресте. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидаются небольшие кратковременные дожди. В Бресте 19 тепла, в Гродно до 17 со знаком плюс. В Витебске холодина, 10 градусов. А в Гомеле 13 тепла, в Могилеве до 12. В столице завтра 14 градусов и кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса «Погода Бай».
3: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Luxury Motors Plus.
4: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Это Джон Саммит, абсолютно разносторонний артист. Вот так он тоже умеет и здорово это нам демонстрирует. Чика, этот хит называется так. 18:10 на часах, и именно в эти минуты он приветствует нас, Джон Саммит и другие артисты, которые появятся здесь уже совсем скоро. Будем слушать Audience с прекрасным треком. С нами также проекты KSM. И, наконец, Coming Up от Магуай и Люсиана. Ну и, конечно, не будем забывать автора оригинала, легендарную певицу Pink. Let the party started. Слушаем все впереди. Оставайся с Центр FM с нами. Весело.
1: Реклама. Подарков много не бывает. Ювелирная сеть Zika отмечает день рождения и дарит выгоду до минус 55% на все. Выбирайте подарок себе и отмечайте праздник вместе с Zika. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
2: Белинтертранс. Эффективно решаем задачи логистики. Таможенное декларирование, терминальная обработка грузов и контейнеров, железнодорожные, контейнерные и мультимодальные перевозки. От двери до двери. Китай, Индия, Вьетнам, страны ЕАЭС и ЕС, Центральной Азии и Ближнего Востока. Решаем, оформляем и доставляем. Белинтертранс. Логистика надежных решений. Подробности на belint.by.
1: Белорусский трек.

0: Ocean. Называется этот прекрасный хит, в этом что-то есть. У нас действительно океан музыки на Центр FM. И, конечно, все лучшее только для тебя. Этим вечером мы совершенно всегда тщательно выбираем действительно самые-самые сливки. И в эфир, опять-таки, тебе на оценку нравится. Голосуй за песню на Центр FM by на нашем официальном сайте. Ну и в любом случае туда заглядывай. Там много всего интересного можно почитать, посмотреть, ну и главное, послушать. Арманд Ван Хейлден выступит у нас после новостей, а именно его «This Ain't Love». Мы будем слушать трек «The Sun Comes Up» от Disclosure. И еще один танцевальный проект «Odin» называется он. Яркая летняя солнечная музыка. Именно она продолжит вечер на Центр FM. Никуда не убегай.
1: Новости.
2: В Казахстане в эти минуты проходит пленарное заседание Евразийского экономического форума. Главная тема заседания ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. На мероприятии присутствует Александр Лукашенко. Он представил позицию Минска по технологической кооперации и по внедрению ИИ в самые разные сферы жизни. По словам главы государства, белорусский подход к использованию искусственного интеллекта основан на двух ключевых посылах. Для нас искусственный интеллект не самоцель, не дан моде и не повод в погоне за хайп. Отказываться от наработанных десятилетиями практик. Это прежде всего прикладной инструмент, который должен реально работать на благо людей и производства, повышая эффективность экономики и качество жизни граждан, заявил Александр Лукашенко. Для абитуриентов колледжей запустили сайт «Профобразование Бел», передает Белтам. На интернет-портале у абитуриентов и их родителей есть возможность найти необходимую информацию о профессиях, специальностях, компетенциях и учреждениях образования, осуществляющих прием по этим специальностям. Сведения на сайте, аналогичные представленным в сборниках для поступающих, традиционно размещенных на сайтах Минобразования. Энергетики продолжают устранять последствия ветра в Беларуси почти в 260 населенных пунктах. В связи с неблагоприятными погодными условиями и шквалистым усилением ветра фиксируются массовые случаи падения деревьев на линии электропередачи с последующим обрывом проводов. Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской и Минской областях. Белэнерго призывает при обнаружении оборванных проводов линии электропередачи не подходить к ним ближе 8 метров и немедленно сообщить о факте по коротким номерам аварийных служб 115 или 144. В Беларуси будут проводить бесплатную диагностику рака легких. Именно от этого вида рака умирает больше всего людей. За год фиксируется около 1 миллиона случаев заболевания, из них 60% заканчиваются летальным исходом. В том числе потому, что во многих странах болезнь выявляют в основном на поздних стадиях. Поэтому в Минздраве решили усилить контроль за его выявлением. Новости компании. В честь дня рождения сети Zika дарит скидки до 55% на украшения и часы. Покупайте изделия с бриллиантами с фиксированной скидкой 30%, а также воспользуйтесь дополнительной выгодой на часы. Акция действует по 31 мая. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Загородный формат жилья всего в 2 километрах от Минска. Новое предложение от Мопит. Малоэтажная застройка в поселке Солнечном. Подробности на Мопит Бай или по телефону А1-545-0242. 29 мая УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершении, Исландия стала самой дорогой для проживания страной в мире. Цены в стране примерно на 3% выше, чем в Швейцарии. Основа экономики острова составляет туризм, что приводит к росту инфляции в сфере услуг и зарплаты в стране. Еще одна причина – высокие цены на жилье. Я Марина Максимович. Хорошего вечера.

0: каждом маленьком ребенке и мальчишке, и девчонке есть секрет, который взрослым не разведать никогда.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
2: Что такое детство? Ты можешь полазать на турниках разных, поесть, насладиться какой-то вкусняшкой. Во взрослой жизни кормят диетическим питанием.
3: Взрослым нельзя носить маленькую одежду, а мне можно.
4: Ну, мне кажется, по мною до 18 длится детство. После этого уже все, ты взрослый. Ты можешь бегать, но уже не так быстро, там, не так.
5: Поздравляю всех детей, мальчиков и девочек с Днем защиты детей, чтобы они провели все лето без наказаний и им все разрешали.
1: Международный день защиты детей на Центр-ФМ.
0: Беларусьбанк желает, чтобы это лето было счастливым для каждого ребенка.
6: 10, 9, 8, 7.
7: Это запуск грандиозного фейерверка в Зебраленде. Очередное развлечение, которое тестят на себе зебры-испытатели, чтобы выбрать самое улетное.
6: 5, 4, 3.
7: На этих улетных развлечениях можно получить еще больше удовольствия благодаря манибеку.
6: 1.
7: Приручи дикий манибек с картой Зебра от Беларусьбанка. Лови яркие впечатления и манибек 5% на развлечения.
8: Центр FM.

0: Before the Fire. Хит носит именно такое название. Джон Альто у нас в гостях. 18:49 на часах, а слушаешь ты Центр FM. Вот такая напоминалочка. Спасибо тебе за это. А еще спасибо за то, что не только слушаешь, а еще и участвуешь в составлении нашего плейлиста. Это просто и это интересно. Заходи на сайт Центр FM by, голосуй за лучших из лучших, по твоему мнению, и слушай их в эфире чаще. Музыку Армана Ван Хелдена. Именно с ней мы продолжим. Кроме того, в финале часа здесь Армин Ван Бюрен. И, наконец, появится Майк Кэндис и Джек Холидей. А это ловим в ближайшие 10 минут. Никуда не убегай.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
4: Дискотека СССР в Минске. Вы помните эти мелодии? Вы знаете эти имена? 4 часа. Только звезды, только хиты. 8 августа. Минск-Арена. 16+.
5: Как сохранить лето в банке?
3: Легко. Берем душистую землянику, бархатистую малину, медовую грушу, сочную клубнику.
5: А дальше?
3: А дальше добавляем желирующий сахар. 7 минут и готово. Желирующий сахар «Классик» 1:1 от Жабинковского сахарного завода. Только натуральный вкус настоящего лета.
6: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
7: Новый трек.

радио Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.

0: Нестареющая музыка Children. Роберт Майлз подарил когда-то, ну, огромное количество разных артистов, музыкантов создали свои версии, свои ремиксы. Майк Кендис и Джек Холидей тоже не остались в стороне. И вот такую музыку написали Children. Rave Mix. Назвали они ее именно так. Только что еще один час музыки завершили. Дальше двигаемся. Снова прогноз погоды. После него самая большая зефиринка в мире. Marshmallow подарит нам свой Where We Go. Люкас и Стиви встречаем эту команду. Из Нидерландов дуэт диджеев Sick Individuals представит свою How This Goes. И Сэм Фелд, музыка от него не за горами.
1: Погода на Центр FM.
2: Партнер прогноза погоды — лекарственный препарат Альгиномакс от Академ Фарм.
3: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки Альгиномакс. Защитный барьер для вашего пищевода и желудка. Альгиномакс от Академфарм. Спрашивайте в аптеках вашего города.
4: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель Академфарм. Реклама.
0: Погода без осадков ожидается завтра в Бресте. В остальных городах вещания Центра ФМ ожидаются кратковременные дожди. В Бресте 19 тепла, в Гродно до 17 со знаком плюс. В Витебске холоднее всего 10 градусов. В Гомеле 13, в Могилеве 12. В Минске завтра 14 градусов и кратковременный дождь.
5: По материалам ресурса «Погода Бай».
6: Начало часа представляет официальный дилер Белджи и Джили. Лакшери Моторс Плюс.
7: Джили EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Джили Лакшери Моторс Плюс. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Джили.бай. Цена с учетом лояльного трейдинга.

0: Красивый летний хит от Sick Individuals. Не совсем привычно слышать. Обычно у них и музыка пожестче. А это Howdy Goes. Вот так он звучит в продолжении вечера. Именно так звучит вечер на Центр FM. 19.09 на часах. Тебе привет огромный. Джоэл Кори готовит нам свой Devotion дальше. Продолжение этого часа. Гэбри Понте. Музыка от него. И прекрасный хит от Сэм Фелд. Встретим. Но уже завтра, ровно в 5 вечера, встретим нашу радиодвадцатку лучших и любимых Центр FM ТОП-20. Хит-парад самых-самых главных хитов входящей недели, по твоему мнению и по версии Центр FM. Не пропусти! Участвуй в составлении в любое время дня и ночи. Хоть сейчас, хоть в удобную минуту загляни на Центр FM Бай, отдай свой голос за любимый хит или любимые хиты. Ну а итоги завтра, ровно в 5 вечера, в прямом эфире. Будь на связи!
1: Центр FM

0: выходные. Голосуй за хиты на сайте centerfm.by. Реклама.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив.

0: подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Новый трек.

0: Ох, какой он крутой. Дин Турли у нас в эфире, половина восьмого в стране, со своим творением. Звучит сейчас и будет звучать еще неоднократно. Уже заручился хит твоей поддержкой, несмотря на свою свежесть в эфире. Да, еще один свеженький от Центра ФМ для тебя. С удовольствием. Само собой. Дальше новости. После них, после самой важной инфы, много-много приятной музыки. Rotation от Morten Melovi. Впереди. Скоро слушаем проект Гордо и его Альвидарте. И, наконец, Фоллина от проекта Шимза тоже здесь. Музыка на любой вкус. Музыка, чтобы просто слушать, подпевать в унисон, танцевать и получать удовольствие от вечера.
1: Новости.
2: В Астане проходит заседание 5-го Евразийского экономического форума. Главная тема ЕАЭС в глобальной цифровой гонке – ставка на искусственный интеллект. Участвуют главы стран Союза – Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана, а также делегация из Армении. Александр Лукашенко представил позицию белорусской стороны по вопросам технологической кооперации в рамках ЕАЭС и внедрения искусственного интеллекта в реальный сектор экономики. Привел примеры отечественного опыта в этой сфере. Говоря о белорусском подходе к использованию ИИ, президент обратил внимание, что Беларусь первая на постсоветском пространстве еще в 2005 году создала парк высоких технологий. В настоящее время он включает более 1000 резидентов и более 60 тысяч работающих. Под Минском завершают строительство нового тепличного комплекса. В год здесь смогут производить около 3500 тонн томатов. Первый урожай планируют собрать уже этой осенью. Объект возводят на территории агрокомбината Ждановичи. Энергосберегающая теплица четвертого поколения. В ней практически все процессы управляются с помощью компьютера. Благодаря развитию тепличного овощеводства уже удалось полностью обеспечить внутренний рынок своими огурцами. Также задача поставлена и с томатами. Для этого строятся теплицы с технологией досветки, а также модернизируются старые объекты. Со следующего учебного года школьников будут учить обращаться с искусственным интеллектом. Новый факультатив рассчитан на учеников с 8 по 11 класс. Детям будут рассказывать, как применять искусственный интеллект для анализа информации, создания контента и не только. Отдельной темой станут вопросы этики и безопасности при взаимодействии с искусственным интеллектом. В Беларуси создали электронный атлас пациента. С его помощью можно будет бросить курить. В атласе опубликованы пошаговые алгоритмы по отказу от сигарет и вейпов, а также схемы корректного применения лекарственных препаратов при никотиновой зависимости. Продукт предназначен для врачей общей практики и широкого круга пользователей. Новости компании. С 29 по 31 мая велоцентры «Твой велик» проводят акцию «Подяка за отзнаку» в учни школ и гимназий. При купле велосипеда отрымают знижку по мере годовой отзнаки по белорусской мове. Подробности на «Твой велик» бай и по телефоне А1 и МТС 780-31-31. 29 мая УП «Мингаз» организует прямую телефонную линию для жителей Минска и Минского района по вопросам газификации жилого фонда, ремонта, замены и технического обслуживания газового оборудования, а также об оплате и льготах по плате за природный и сжиженный газ. Телефон 299-28-80, 299-28-80. И в завершении в Беларуси появятся экскурсии с дегустациями на завод по производству черной икры. Речь идет о заводе в Фаниполе, 20 километрах от Минска. Там выпускают икру под брендом «Адмирал Хуса» и поставляют не только на белорусский рынок, но и на экспорт в Европу, США и Россию. Посетителям покажут полный цикл выращивания осетровых рыб, познакомят с тонкостями современной аквакультуры и предложат подегустировать свежую черную икру прямо на производстве. Я Марина Максимович. Хорошего вечера. We'll be right back.

0: Whatever! Это Майкл Шульди. И здесь, конечно, Rehab. Именно он помог написать эту красоту без 10.8 в стране. А это Центр FM. Всегда только слушай музыкой. Заряжаем настроением именно ею. И, конечно, двигаемся дальше. Опять-таки сообща. 19.49 на часах. Дальше больше. Как и всегда, в продолжении вечера идем по нарастающей. Джон Саммит завершит этот час. DJs from Mars тоже появится здесь. И будем ловить музыку от Кэти Браун и Маус Ти.
1: Реклама. Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр. Белорусский трек.

топовых диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танц.

0: Армин Ван Бюрен, один из самых желанных гостей эфира Центра ФМ, снова с нами. Он and он от него в завершении еще одного часа звучит. Продолжаем вечер четверга. Прекрасный вечер, яркий вечер и очень музыкальный. Ray from Outer Space от W&WE Scooter. Здесь дальше. С нами Мартин Дженсен, с нами Джеймс Картер, Бластер Джекс, Джон Ньюман с суперхитом Love Me Again. И это лишь малая часть того, что услышим в ближайшем музыкальном часе. Оставайся, добро пожаловать!
1: Погода на Центр ФМ.
0: Без осадков нам обещают погоду завтра в Бресте, в остальных городах вещания Центр ФМ небольшой кратковременный дождь. В Бресте 19, в Гродно 17 тепла, в Витебске всего 10 градусов, в Гомеле до 13 тепла, в Могилеве 12 со знаком плюс, в столице завтра 14 градусов и кратковременный дождь.
2: По материалам ресурса Погода Бай.
3: Начало часа представляет официальный дилер BLG и Geely. Luxury Motors Plus.
4: Geely EX2. Электромобиль для города нового поколения. Стильный, технологичный и полностью электрический. В наличии от 39 900 рублей. Кредит от 0,95%. Geely Luxury Motors Plus. Маяковского 2, Орловская 88. 7991. Geely.by. Цена с учетом лояльного трейдинга.

заряди выходные драйвом. Каждую пятницу, субботу и воскресенье Центр FM и диджей Глеб Глебов представляют Драйв Микс. Лови в эфире

0: радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM».
1: Новинки эфира на Центре.

вдохновения. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ. Танцевальное радио. Центр ФМ. Новый трек. Everything.

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Таргонский. Green Velvet выпустил новую версию трека «La La Land». Легенда чикагского хауса и техно Green Velvet представил современное переосмысление своего классического трека «La La Land» 2001 года. В работе над новой версией участвовали итальянские продюсеры Medusa, Genesi и Essentia. Релиз состоялся на лейбле Black Book Records и Insomniac. Оригинальный трек содержал антинаркотический посыл. Новая версия трека находилась в ожидании несколько месяцев и уже получила поддержку от John Summit и Dom Dolla.

Реклама. Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: Партнер прогноза погоды – лекарственный препарат «Альгиномакс» от «Академфарм».
1: Изжога. Ощущение кислоты во рту. Знакомо? Жевательные таблетки «Альгиномакс» – защитный барьер для вашего пищевода и желудка. «Альгиномакс» от «Академфарм». Спрашивайте в аптеках вашего города.
2: Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не предназначен для применения у детей младше 12 лет. Применение в период беременности возможно только после консультации с врачом. Производитель «Академфарм». Реклама.
3: Завтра дождь прогнозируется практически во всех городах вещания Центр ФМ, за исключением Бреста. В Могилеве и Гомеле от 10 до 13 градусов со знаком плюс. В Гродно плюс 15-17. В Бресте от 17 до 19 тепла. В Витебске плюс 8-10. В Минске завтра плюс 12-14. Облачно, с прояснениями, кратковременный дождь, возможно гроза.
4: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути, гуся, с MaxLine'ом ты крути, крути, гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Joshua, Out of My Mind. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира.

0: программа «Что будет далее» через мгновение. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM. Танцевальное радио. Центр FM.
1: Новый трек.

Центр FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бейер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максайном ты крути, крути гуся. Реально.
1: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся. Реально.
2: Подробности на Максимом Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытка.
1: С Максимом.
3: Полезные советы от МЧС. Чтобы предотвратить весенние палы, не выжигайте сухую траву. Разводите костер в безветренную погоду на безопасном расстоянии от построек. Рядом с костром должно быть ведро с водой или огнетушитель. Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, окурки, стеклянные бутылки. Если видите горящую траву, сообщите в МЧС по телефону 112.
4: Welcome to Dark Light Sessions.

трек-листом радиошоу вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centrfm.by. Some are moving cataracts off.

0: is find me on Instagram, Facebook, or Twitter.
1: Stay connected at Benny LeGrand. Hashtag Dark Light Sessions.
2: Dark Light Sessions.
3: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Maxline Buy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Maxline.
5: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко

House music has granted me the belief.

приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной с Фидели Грант на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на Центр

Всем привет, с вами Кашмир, и добро пожаловать на очередной выпуск «Дарма» на радио «Центр FM», танцевальном радио Беларуси. На этой неделе у нас 61 выпуск шоу, и я подготовил для вас невероятное путешествие. Надеюсь, жизнь была к вам благосклонна. На этой неделе у меня для вас час качественной музыки. Свежие треки от Арджи и Амики, Масано, Майя Савак, Марни, Касабланка и Таунши Крибеллин, Хэп и многих других. Так много хорошего, чем я хочу с вами поделиться, и я очень рад этому. Не буду больше тратить время, мы просто перейдем к музыке. Это один из последних релизов на моем лейбле Dharma Records. Это Old-Tot. Называется Wood and Roll. Как рок-н-ролл, но с удом, если вы знаете, что это. Это 61-й эпизод на радио Центр FM, танцевальном радио Беларуси, и я Кашмир. Let's go. Welcome to Dharma Radio.

0: background right now is another one from Dharma. This comes from Murat Salman called Good Riddance. You also heard brand new music from Masano.
1: На фоне сейчас звучит еще один трек с лейбла Dharma на Радио Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Это Murat Salman, Good Riddance. Вы также слышали новую музыку от Масано, Криме, Королева, Рихэп и многих других. А если вам нравится музыка и вы хотите найти ID треков из сегодняшнего шоу, вы сможете сделать это на centerfm.by. Трек-лист появится спустя пару дней. Также не забывайте общаться со мной. Мне всегда нравится получать от вас ваши сообщения в соцсетях на Кашмир. Мои каналы всегда открыты для вас. Что нового в моей жизни? На этой неделе у меня большое шоу, где я представлю живой оркестровый концерт «Кашмир». Это было очень увлекательно для меня. На сцене будут струны, бас, флейта, барабаны тайко. Очень и очень особенное шоу. Это гораздо больше, чем просто обычный я, нажимающий на кнопки. На сцене будут настоящие таланты, и я также дебютирую с анимированной сценической историей. Раньше во время концертов я делал это чаще, потом на время перестал, но это добавляет в шоу совершенно новое измерение, визуальный ряд. Над сюжетом мы усердно работали все вместе, и вы увидите его на экранах в определенные моменты шоу. Всего 4 разных акта, 4 части истории, и все заканчивается большим финалом, когда история подходит к концу. Жду с нетерпением этого, поэтому подтягивайтесь, если у вас есть такая возможность. Ну а впереди свежие треки от Maurice Sivak, Marnik, Twig, Angel Player и Gabri Ponte и многих других. А следующий трек — это последний ремикс на Bass Down Low. Их уже было много, но это очень крутой, очень грубовый. И это благодаря Nikon и Sway. Спасибо вам, ребята, за все то, что вы сделали. Всегда было весело вбрасывать этот трек в свои сеты. Они очень талантливые, очень милые и очень веселые. И все еще на Dharma на Радио Центр FM с Кашмира. Погнали!

rise now. Wake up your soul, reborn and transform.

0: This is Kashmir.
1: Вы на Центр FM, танцевальном радио Беларуси. Мне очень нравится этот новый трек от Умед Оска. Он называется Light the Dark. Но мы почти добрались до конца этого выпуска Dark. Надеюсь, вам понравилась вся та замечательная музыка, которая прозвучала. Дайте мне знать, что вы думаете о шоу. Я везде как Кашмир. Мне нравится получать от вас сообщения. А если вы хотите переслушать этот или любой другой выпуск шоу, то вы сможете это сделать на популярных стриминговых сервисах. Но прежде чем я уйду, я оставлю вас с небольшим треком от Марни и Серес. Он называется «Этерна мелодия». Огромное спасибо, что были со мной на этой неделе. Надеюсь, вы отлично провели время. Увидимся снова через 2 недели в новом эпизоде. А пока с вами был Кашмир.

0: трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is it John Digweed? This is Transitions.

Это Центр FM, танцевальное радио Беларуси, и вы в очередном эпизоде радиошоу Transitions с Джон Биглет. Много интересной и захватывающей музыки. Далее мы услышим Amber Room вместе с Георг Левин, Whatever There Was, в ремиксе от Dave DK's Rave OK.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+.
1: Реклама.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
0: Белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм энд бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь. Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Вы на центре танцевальном радио Беларуси. Привет, это Джон Дигвит, и добро пожаловать на гостевой микс в Transitions. Мы приветствуем сегодня возвращение блистательной Франчески Ломбардо. Я большой поклонник Франчески, она очень последовательна в своих продакшенах, действительно играет отличный хаус и техно, а ее ремиксы всегда точны. Я много ставил их в шоу, родом она сама из Италии. Сейчас, кажется, базируется в Великобритании, но вы можете увидеть ее за пультом самых крутых клубов и площадок по всему миру. Очень здорово, что она снова у нас в шоу. С нетерпением жду следующие 60 минут. Наслаждайтесь. Это Франческа Ломбардо в гостевом миксе в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM.

Вы слушаете гостевой микс с Франческо Ломбардо в Transitions с Джон Диглет на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

0: John Digweed.
1: А вы слушаете гостевой микс с Франческо Ломбардо в Transitions с John Digweed на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

Последние 60 минут мы наслаждались замечательным звучанием Франчески Ломбардо из Италии в Transitions. Я Джон Дигвит, и это Центр FM, танцевальное радио Беларуси. Была фантастическая музыка, как я уже сказал, действительно точная, много ремиксов последнего времени. Зайдите в ее соцсети, чтобы узнать, что она делает. На этом сегодняшнее шоу заканчивается. Еще раз спасибо Франчески за этот микс. Я вернусь в то же время, на том же месте, только здесь, на Центр FM. В Transitions. А если хотите узнать, где я играю по всему миру, то загляните в мои соцсети. Желаю вам отличной недели. Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвит на Центре. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр.